0: тойыңыз мәңгіге істе қалсын үшін, оны кредитқа алған ақшаға ауыздырыңыз. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Кейін ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зор геурамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
1: Курши, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің ма?
5: Менде тағын.
1: Мишлерін білесін енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
5: Міне ішмасам оңайлы.
1: Тимир Печь. Ышанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Я в шоке.
3: Да, радио Сандар.

0: егетлер, ұзын бойлы қызларға үйленірге ашықмағыз. Оларының тұннары қибатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.
1: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
2: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсен, Ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қоғыла. Яқшы тотнаш азықларыны бар халық шуннан...
1: Если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
2: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсен, Ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қоғыла. Яқшы тотнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында Ихлас...

Меня мы так красно, как шайская урама Белен Зур, крыловка урама Кисишки, Нурнда Шулай, Юл, транспорт Халикета, он да, да, тот корлок, хэм Эмирхан урама Белен, Чуйков урама Кисишки, Нурнда, тот корлок, Шинки, мы да, Юл, ты заклендрю, шлеры бара. Гумен Алванда Хозанов, Зурам Нарнда, Юл, ты заклендрю, шлеры куб, без бухальге синю, без тик шулай дай на меня бурн на корах, с белки или не бузала, с дырбы кулер, дет, турмас еще на старшем лакуре. Йокшикаев, Тулхан, да, был вас без нетерлага, без ден ойрумах, с дослар.

0: Agarda sizdan gil kulalar ekan, suyunigiz. Demak, siz kishilarga shodlik keltirasiz. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.

0: Хиялдағы қатын-қызны ұшыратқаннан соң, башқа хиялларыңызны сызып ташласаңыз да бола. Татар радиосында реклама.
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
2: Ну, а ты?
1: А я ему: стоп, не будем торопить события.
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Килегез, курегез, хорагез, каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләусез сизибез. Жиде кенде мунчалы хам йыртлы итабез. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге кадар иске бейлерден тизилишке урын хам күн бронлап белгерегез. Беренчелерден болып, өз мунчагызда юныгыз. Толырак 208-0780 телефоны бойынша.
5: Баян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мысалалар?
6: Ышанычлы. Үзебезнең

0: диван ул шуындай. Иратына егіп салу аңа бір не де тұрмай. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: Akşam ini barışamay, akşam ini tanışlandıra. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Тота радиосы сезнек смартфон дан тота радиосының мақсус пушын тасын урнаштыр. Бізні онлайн тыңла, сұңы яңалықлардан хабардар бол. Тота радиосы, яхшы кейіп, бізден башлана.
4: Тота радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.